0: Товарищ Эрих, между прочим, Верховный Совет не имеет ничего против гастролей господина Линденберга в ГДР.
1: Trigger FM. Werbung. Nicht vergessen, www.nacktemark.de, unser Trigger FM Sponsor. Yeah. Trigger FM, das Radio der freien Medien. Oh.